0: Canal 8090 Retro Hits.
1: Для этого мы отмечаем 50 лет такой сейчас, который имеет квартиру из